0: Sziget FM.
1: Sziget FM.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».